0: 8 утра в Ванкувере ровно. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре вторник, 15 сентября. Я сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и задать интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам. 778-716-7060, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы в течение эфира следим. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся в нашем чате озвучивать. Ну, а если вы хотите, в нашем эфире, прошу прощения, озвучивать, если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, пожалуйста, донатьте, и мы его обязательно озвучим. Так что обращаю ваше внимание на правый нижний угол вашего экрана, где расположен наш QR-код, так что любая помощь, и финансовая, естественно, в том числе, нами очень даже приветствуется, друзья. Это все делается для продвижения нашего канала, нашего контента вперед, для привлечения нашей аудитории, для приглашения гостей наших, опять-таки, учетом ваших, с учетом ваших интересов и так далее. Так что, друзья, обязательно, если есть такая возможность, помогайте. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши лайки. Что касается нашего сегодняшнего эфира, то мы сегодня пообщаемся с общественным деятелем, украинским блогером Денисом Елисевичем. Во второй половине нашего эфира к нашему разговору еще присоединится и, кстати говоря, наш коллега, радиоведущий, ну и член законодательного собрания от штата Нью-Йорк, от 45-го округа, Михаил Навахов. Так что сегодня эфир, по крайней мере, обещает быть очень интересным. Я уверен, что так оно и будет. Ну, а пока я с огромным удовольствием приветствую наших участников. Денис Елисевич и моя коллега Александра Герсон. Саш, привет, доброе утро. Денис, доброе утро. Рада видеть, рада слышать.
1: Да, доброе утро всем.
2: Да. А, привет, Денис. Действительно рада, когда тебя долго нет. Есть такое ощущение, что что-то на радио Вера неправильно. Поэтому рады тебя видеть, с удовольствием говорю тебе привет. Ну, знаешь, мы, поскольку мы живем в Канаде, Денис, то, конечно, я тебе задам первый вопрос касательно визита Владимира Зеленского в Канаду, его встречи с Марком Карни в Калгари. Но самое главное, что сегодня конфузит всех, кто живет в Канаде, это подписание столетнего договора на сотрудничество. Я никогда не слышал, чтобы люди на 100 лет подписывали договор. Что это значит? Канадцы между собой, говоря об этом, не понимают однозначно ситуацию. Что такое 100 лет? 100 лет давать деньги Украине, 100 лет поддерживать. Потом, что будет через 100 лет? Нас никого уже не будет, Денис. Вот что это было и что это был за визит?
1: По-моему, только идиоты могут такое делать. Почему? Потому что со всех сторон причем. Мир сейчас очень изменился по отношению к тому, что было год назад. Через 2-3 года он еще больше изменится, а через 5 он будет неузнаваем из-за искусственного интеллекта. Но я буду как бы обсуждать своего президента, вы своего премьера, хотя у меня есть мнение по поводу вашего премьера. Вот смотрите, как вы правильно сказали, на 100 лет вообще в принципе, какое ты имеешь право, если твоя каденция там 4-5 лет, какое ты имеешь право на 100 лет заключать? Это первое. Второе. Ну, ваш хоть избран законно, легитимно. Зеленского избрали на 5 лет. У него уже 8-й год идет правление. Он нелегитимный президент. И этот нелегитимный президент берет, подписывает на 100 лет соглашение. Он то же самое проделал с Британией. По отношению к народам это вообще нечестно. Такие вещи, если вы удумали делать, то вы должны, наверное, это народу представить, рассказать. В вашем случае канадцам, в нашем случае украинцам. Нет, собрались два красавца, как будто два монарха. Что-то там

0: подписали и все. А вы гуляете, и вы обречены. Ну, не знаю, как у вас, но в случае с Украиной, конечно, придет новый президент, если будет более-менее хотя бы приличный человек, то все это будет отменено. Верховная Рада Украины.
1: Ну, знаешь, ты сказал, ну вот, ты сейчас сказал, вы можете говорить за своего, я буду говорить за своего. Ну, я тебе так скажу, что касается своего, в самом начале, когда Карнин стал премьер-министром, у меня этот чек вызывал много удивлений, сомнений, вопросов. Больше после этого подписания не вызывает, потому что это абсолютное шутовство, ты совершенно прав. Как вообще можно подписывать что-то на 100 лет? Что-то, Денис, неважно, что это. Ну, ты очень правильно и точно сказал. Ситуация меняется не то, что каждый день, каждый час. И вот это подписание, мне кажется, что касается канадского премьер-министра, на мой взгляд, он подписал себе приговор сейчас, потому что я убеждена, что когда будут следующие выборы, даже для тех, кто не понимал, кто сегодня в Канаде как бы лидер, да, как бы, то сейчас это совершенно очевидно, и дело не в Зеленском, с нашей точки зрения, дело не в том, с кем он подписывает этот приговор, да с кем угодно. Но то, что ты сейчас сказала на 100 лет, это, конечно, круто. Кстати говоря, я хотела тебя спросить про твой мерч, как там что-то купить, мне тут пишут. И еще раз напомни, пожалуйста, и мы сегодня, мы, по-моему, поставили, Денис, у нас, да, линк на магазин, на мерч.
0: Да, это не обязательно вовсе. libertyua.shop и те, кто, ну, это больше, наверное, те, кто связан с Украиной. Ну, в принципе, мерч либертарианский, поэтому всем, кому идеи свободы близки, возможно, будет интересно.
1: Ну, я вам рекомендую подписываться на канал Дениса Елисевича. Я смотрела, Денис, у тебя на прошлой неделе просмотры в твоей лайв-передаче и 350, и 400, и больше. То есть колоссальное количество тебя смотрит и слушает. Чем бы ты мог объяснить такое? Ну, у тебя и раньше было много, но сейчас как бы очень много. Это связано с тем, что с твоей точкой зрения или с тем и то, что люди слушают тебя, и тем, что происходит в Украине, или с чем-то еще, или у тебя есть хорошие маркетологи, которые серьезно занимаются твоим каналом?
0: Не, моим каналом занимаюсь только я, никого больше, ни копейки вложений в рекламу никогда не было. Ну, у нас сейчас события такие, знаете, я замечал, когда ситуация буксует, люди устают от этого. Эта тема, в принципе, политическая меньше интересует, наблюдается спад. Сейчас там мирные переговоры, Витков Кушнер приехал, события бьют ключом. У нас в Украине так там вообще много всего происходит каждый день, в том числе и сегодня, и вчера. Поэтому у людей больше заинтересованности. Как только появляется свет в конце туннеля по поводу окончания войны, люди больше активизируют. Более бывают депрессивные периоды. Я считаю, абсолютно нормальная реакция.
1: Сегодня сказал вчера и сегодня только что. То, что происходит в Украине сегодня и вчера, это усиливает этот свет в конце туннеля или наоборот?
0: Ну, в моем понимании, должен был бы усиливать, поскольку, ну, простите меня, самый глупый уже должен разобраться, и кто такой Зеленский, и что происходит, и что так дальше нельзя. Но потом открываешь такую чудесную соцсеть, как Threads, видишь, что там, и понимаешь, нет, все-таки идиотов еще много, к сожалению.
1: Как называется эта социальная сеть, еще раз скажи.
0: Threads. Это Цукерберга тоже.
1: Ага. Угу. Спасибо, Денис, давай ты, я потом продолжу. У меня есть вопросы.
2: Да, спасибо, Денис. Ну, я буквально вот коротенько по поводу подписания столетнего договора с Канадой. На самом деле это декларация о намерении подписать такое соглашение. То есть пока самого соглашения нет. А вот если в качестве примера приводить, то я просто напомню, что 16 января прошлого года Великобритания также подписала столетнее соглашение с Украиной. Вот Канада в данном случае не отстает. Расценивать это можно, конечно, по-разному. Ну, вот на мой взгляд, это просто вот, ну, как бы жест того, что мы готовы с вами сотрудничать 100 лет. То есть я не думаю, что там прописаны какие-то основополагающие. Хотя сумма озвучивалась, в том числе и Владимиром Зеленским, на 2 миллиарда долларов, он вроде как говорил. Предварительные договоренности достигнуты. Но бог с ним, что называется.
1: Осталось только, Денис, найти эти 2 миллиарда долларов. Да-да,
2: слушай. Ну, за 100 лет-то, за 100 лет-то, я думаю, найдем. Все-таки не так уж и печально все. Хотя печально. Я хотел бы вот начать, наверное, Денис, с последних новостей как раз, которые, наверное, обсуждают в Украине, ну, по крайней мере, в России тоже обсуждают.

0: Это новость. Это отставка, или вернее даже так, увольнение скорее, наверное, более правильно было бы назвать, да, генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. По-моему, вчера как раз вот он благополучно отбыл из территории Украины. И вот опять-таки разговоры о том, что его предупредили, это чуть ли не... Владимир Зеленский дал отмашку о том, чтобы его выпустить и так далее, и так далее. Вот можно чуть поподробнее об этом? Потому что, еще раз говорю, нас упрекают в том, что вот мы тут говорим непонятно чего, а мы сразу говорим, мы не погружаемся действительно в глубоко в украинскую политику, во внутреннюю. Для этого вот как раз мы приглашаем наших спикеров, которые нам в этом помогают разобраться, и вам в том числе. Поэтому, Денис, вот если можно по поводу вот этих событий, если действительно они важны, на ваш взгляд, может быть, это не так, может быть, я ошибаюсь.
1: Я сейчас про Кравченко расскажу без особых деталей, потому что действительно те, кто не связан, это будет утомлять в общих чертах, чтобы люди понимали смысл. С вашего позволения, один шаг назад еще по поводу Карни, Канады и Зеленского, там же важный есть момент. Зеленский приехал в Канаду в момент, когда опять такая заочная перепалка у Трампа и у Карни, и в принципе у США с Канадой очередные обострения произошли.
0: Это
1: очередная подлость, и Карни этим хотел сыграть на свою аудиторию. Мол, посмотрите, там этот плохой Трамп, а тут этот классный парень к нам приехал и поделится с нами своими военными технологиями. Понимаете? И он думает, что канадцы настолько дураки, что они на это купятся. Это просто очень важно людям, радио все-таки у вас канадское, людям важно это понимать, что это все действует одна клоака леваков, и этот фокус проделал в свое время и бывший премьер-министр Британии, поэтому сейчас это делает Карни. Это последнее, что они могут взять на вооружение. Я просто напомню, многие забыли, пару лет назад Зеленский катался по 30 странам Европы, с каждым подписывал так называемые гарантии безопасности. Это... Они придумали, вот, ну, это никакие не гарантии безопасности, это еще меньше, чем вы сказали, это договор о, как там, соглашении о намерениях.
0: Декларация.
1: Да, так вот эти вот так называемые гарантии безопасности, это пиар, короче говоря, это просто пиар. Это можно публике представить, надеясь, что публика тупая. Мы можем только разъяснять публике, чтобы она такой не была, была умной.
2: Да, ты, Денис, продолжи, потом я что-то хочу спросить.
1: Я уже к Кравченко хочу переходить, поэтому если вы про Канаду...
2: Да, я хочу спросить. Так ты сказал, это последняя попытка леваков. А как ты думаешь, насколько это последняя попытка леваков, такого агония своего рода, насколько она имеет шанс на успех?
1: Ну, вы знаете, к сожалению, я должен признать, людей такой направленности в мире много, их за последние лет 15 навоспитали, так можно сказать, в мире под эти взгляды. Да, опять же, должен признать, у них огромный ресурс. Ресурс огромный. Очень сильный будет, как сказать, раскол у них, это, конечно, в 27-м году. Если Германия, Британия, Испания, Франция, в них приходят правые силы, то, конечно, я думаю, потом Канада хоть и не часть Европы, но, я говорю, эта сетка вся связана, и люди на все это смотрят. Ну, эта катастрофа подразумевает все-таки, так было всегда в мировой истории. Произошел сильный перекос, теперь будет перекос в другую сторону. Многим это тоже не понравится.
2: Ну, без сомнения, я почти убеждена, почти ключевое слово, что у Карни шансов на следующий срок практически нет. Да, и по поводу Кравченко.
1: По поводу Кравченко. Я постараюсь только о главном, то, что людям нужно знать. Это генеральный прокурор Украины, уже бывший, с которым начался огромный скандал. В связи там вы слышали с колл-центрами, крышевание разного там криминального бизнеса и так далее, его заместителями. И НАБУ с этим очень сильно поработало. Кравченко чисто ставленник Зеленского, они с Зеленским разыграли вот такую карту, якобы Зеленский его там пожурил пальчиком, какой ты негодяй, ты уволен, дали ему выехать за границу, он сейчас за границей пишет посты, они атакуют, короче говоря, НАБУ, они атакуют антикоррупционные органы эти. Я хочу обратить внимание людей на другое. Это четвертый генеральный прокурор был, которого назначил Зеленский за время своего правления. И это четвертый генеральный прокурор, который уехал за границу. Мне кажется, что-то здесь не так, мягко говоря.
2: Ты сказал четвертый, да?
1: Четвертый из четырех. Угу. Вот такие вот дела. То есть сейчас идет просто противостояние НАБУ, САП, антикоррупционных органов Украины, которыми руководит США, в том числе ФБР, против... Ну и леваки тоже, конечно, имеются. Их создавали леваки, демократическая партия, вообще эти органы. Идет это противостояние против банды Зеленского.
0: Угу.
1: Вот так.
0: Ну, вчера еще одна была такая достаточно ну, скажем так, разошедшие

0: появившиеся по разным пабликам, естественно, в новостные каналы попавшая новость, которую написал в своей социальной сети президент США Дональд Трамп о том, что он достиг договоренности о окончании, вернее, о том, что ни украинская, ни российская сторона не будут наносить удары по энергетическим системам друг друга. Вот насколько эта новость обсуждаема, как вы считаете, и то, что мы видим, ну, по крайней мере, вот на сегодняшний момент, то, что обстрелы, к сожалению, продолжаются, то что скажете на это сообщение Дональда Трампа?
1: Да, Трамп продолжает действовать в своей манере непредсказуемости, и он неоднократно пишет посты до того, как фактически событие произошло, оказывая таким образом как бы элемент давления. Я заметил по американцам одну вот такую черту, я не могу сказать, что это плохая черта. И думаю, у Трампа это присутствует в очень большой степени. Они настолько сконцентрированы на Америке, что им глубоко до лампочки все остальное. И я допускаю, что Трамп, когда пишет такие посты, это, ну скажем так, в хорошем смысле слова, в том числе политическое шоу. Но этому посту Трампа очень сильно обрадовались в Украине. И обрадовались почему? Не потому что, ой, класс, не будут бить по энергоинфраструктуре, все будет нормально. А обрадовались потому что, о, какой замечательный повод похейтить Трампа в очередной раз. И большинство в Украине винят не Зеленского и Путина. Ну, Путина еще винят. Зеленский как будто не при делах. У них Трамп виноват. И для них это вот сейчас прекрасный повод. Для того, чтобы отвлечь публику, сегодня пропаганда украинская забрасывает следующую вещь. Они генерируют в искусственном интеллекте фотографию, якобы Трамп на гольф-поле обнимает, целует свою там 35-летнюю блондинку-помощницу. И запускают это в соцсети, смотрите, какой Трамп. Ну, во-первых, если мужчина 80 лет целует 35-летнюю, то это как бы достижение, мне кажется. Но преподносят это иначе. Чистый фейк. И они вот это обсасывают, простите, вот это вот они обсуждают вместо других вещей, которые касаются Украины. Каждый народ должен предъявлять претензии там, премьеру, президенту, в зависимости от системы. Прежде всего, а потом всем остальным. В России и в Украине воспитали наоборот. Всем вокруг вопросы, все плохие. Знаете, сейчас вам практически анекдот расскажу.
2: Давай.
1: Есть такой просто супер кинорежиссер, продюсер Тейлор Шеридан. Американцы. Вот Yellowstone, может, вы слышали сериал, самый популярный, который он сделал. И вот недавно вышел третий сезон сериала, называется «Спецназ львица». Ну, про американские спецслужбы. Последний сезон так вообще на этом завязан. Там как бы много ЦРУ показано. И в третьем сезоне там и Украина, и Россия присутствуют. Ну, над Россией они в буквальном смысле издеваются с первой серии, рассказывая и показывая, что такое Россия на самом деле. И тут выходит седьмая серия, и вот эти наши, я их называю у россиян вата, у нас выше вата, от слова вышиванка, выше вата вы их так называют. И они начинают рассказывать, что это мага, заказали сериал пророссийский, полностью антиукраинский. Я вам к чему веду. Воспитали людей так, что только должны хвалить. Только хвалить. Смотрите, как он там против Украины, смотрите, оскорбляют Украину. А ты видишь вообще, что в Украине происходит? Спецслужбы стреляются. Четвертый генпрокурор уезжает из Украины. Коррупция на коррупции. На что ты обижаешься? Может, надо делать так, чтобы страна была другой? Тогда будут они по-другому говорить. Этот сериал Шеридану принес спецслужбист сценарий. Шеридан сделал с этого сериал. Там передаются приветы и России, передаются приветы и Украины. И такие сериалы в том числе являются механизмом политической, частью политической игры и воздействия. Я это знаю точно. Но я это, может быть, зашел слишком вам далеко, я вам просто смысл показываю, что все вокруг враги. Все вокруг враги. А мы, вот мы самые лучшие обалденные. Русские о себе, россияне так думают, наши о себе.
2: Слушай, Денис, знаешь, что я хочу спросить? Вот тут вот пишут разные комментарии, я все читать, понятно, не успеваю, но есть там такой посыл, что если в Украине нет демократии, как же выпустили этого Кравченко? Как он смог уехать? Это вопрос первый. Вот как он смог уехать? Скажи мне, как его могли выпустить? Это я тебе читаю то, что пишут.
1: Это ж насколько человек не понимает, что происходит, если он считает, что выезд генпрокурора – это демократия, а не ее отсутствие. Выезд преступника генерального прокурора – это признак тоталитарного государства, где один царек управляет по указанию Зеленского, а ему дали выезд. Вот что такое. Это антидемократия. Вы же понимаете, что он не мог выехать именно в тот день, когда начались эти заявления. То есть это просто четко спланированный план и четкая договоренность. А дальше разыгрывается цирк, мол, Зеленский, вот, такой генеральный прокурор, я его отстраняю. Это все цирк, цирк для плебса.
2: Ну, и еще вот, ну, там, что тебя как-то, как бы, укусить, да, ну, и одновременно, там, нас тоже...

0: нельзя трогать, а Трамп далеко, или другая причина?
1: Нет, то, что я вам объяснил, это когда воспитывают в народе лузеров, и работает вот эта геббельсовская пропаганда. То есть самая главная часть пропаганды, мы много раз это с вами обсуждали в России, когда Соловьев обсуждает только Украину и Америку. То есть до войны в Украине 95% Америка, 5% Украина. Когда уже началась гибридная война против Украины, примерно 50 на 50. 50% мы говорим об Америке, это он так, и 50% об Украине. Так, наверное, ставит задачу свою редакторскую. Но простите, в какой нормальной стране обсуждаются в политических передачах другие страны 100% эфирного времени? Мне кажется, все должны быть сконцентрированы на себе. И все успешные страны сконцентрированы на себе, там, где настоящая демократия. А там, где вот этот бред происходит, как в Украине и в России, там обсуждают чужие страны. Почему? Потому что нет политического процесса, нет выборов. Вот, кстати, по выборам. Вчера я с ужасом увидел ролик. Лавров там рекламирует «Единую Россию» перед выборами. И Овечкин в этом участвует. Но я знал, и хоккеист. Ты легендарный человек, ты мультимиллионер, у тебя уважают американцы. Это мало кому так вообще дано. И ты берешь, пачкаешься в таком... Не знаю, есть все основания полагать, что он может быть... Таким, знаете, как раньше КГБшники спортсмена вербовали, отправляли там, если куда-то на Запад, то вот это примерно такая же история. Такой закоренелый путинист. И для меня это прямо он испачкался. На закате карьеры таким заниматься.
0: Это там, где Лавров сказал, кто придет там с мячом, да, что такое? Я...
1: По-моему, да. Я, честно говоря, бегал так. Я увидел его, сразу выключил. Даже не дослушал до конца.
2: Ну да, там действительно он принимает участие в этой самой программе, но вот снялся он в агитационном ролике «Единая Россия», но его рассматривали как одного из потенциальных лидеров в списке «Единой России», но он отказался, сказав, что у него желания не будет участвовать в этом. Но, тем не менее, действительно, Овечкина его раньше упрекали, вот когда началось это вторжение. Вот, он, ну, помимо того, что он высказался не то чтобы за, да, это самое вторжение, но его не осудил, скажем так, в очередной раз подтвердил свое уважение российскому президенту, ведь он же был его доверенным лицом на последних президентских выборах и так далее, и так далее. Но, если честно, это не очень удивляет, потому что вот я не знаю, ну, вы, наверное, не смотрели, Денис, вот Ксения Собчак тут брала большое интервью у так называемых Z-военкоров, да, я с огромным удивлением, узнав о том, что одна из Z-военкоров, у которых брала интервью Ксении Собчак, оказалось, ранее была такой достаточно известной светской львицей. То есть она, значит, была вхожа в такую гламурную, да, высокопоставленную тусовку, естественно, отдыхала на лучших курортах и так далее, и так далее. Была пресс-секретарем, значит, миллиардера Полонского, а потом стала пресс-секретарем Гиркина Стрелкова. Поехала с ним на Донбасс. Вот, то есть, ну, вот бывает, вот люди, ну, у них как что-то перемыкает в голове, и ее несет совершенно не в ту сторону абсолютно, и вот она сидит вся в каких-то увешанных, в каких-то орденах и дает это интервью Ксении Собчак. Удивительное дело, вот, казалось бы, да, то есть человек, в общем-то, жил вообще в другом мире, абсолютно в другом мире, а оказался вот там, где оказался, поэтому...
1: Честно говоря, очень закономерно, Денис. Почему? Потому что деньги, там, где деньги, туда они идут. В нормальной стране деньги – это частный сектор, бизнес, профессионализм. А в таких странах, повторяю, это вот политика, власть.
2: А она как раз наоборот другой пример привела. Вот вы как раз хорошо сказали про деньги. Когда ее Стрелков сказал, а сколько вы получали, будучи пресс-секретарем господина Полонского, она сказала 30 тысяч. Он говорит, ну 30 тысяч и я вам могу платить. На что она сказала, ну это были 30 тысяч в долларах. Вот. Но согласилась на 30 тысяч в рублях. То есть она говорит, я за идею.
1: Это сколько, 300 долларов в месяц это или сколько?
2: Я не знаю. Ну, это было еще, наверное, по курсу довоенному. Это, наверное, год 13-й, может быть, 14-й, я не знаю.
1: Это анекдот.
2: Но где-то примерно, наверное, так, да.
0: Вот скажи, пожалуйста, я хочу тебя спросить, и мы перейдем, конечно, к Украине, к окончанию войны или ее продолжению. Есть масса вопросов касательно энергетики. Почему вы не создаете Александра, но... Я хотела тебя все-таки спросить про другое. Я вчера тебя спрашивала об этом. и даже послала тебе видео, Денис, я хочу тебя про это спросить. Или оставлю, когда уже к там Михаил Новаков.

0: присоединиться. Но все-таки, ты говорила о фильме, сейчас я хочу про другой спросить, про этот фильм «НАЗА», который выпустили гениальные режиссеры из Израиля, и «Фауда». Смотришь ли ты израильские сериалы, нравится ли он тебе?
1: Да, «Фауда» один из моих любимых сериалов, я, кстати, на свою аудиторию рекламировал его. Про этот второй фильм я почитал информацию, я не смотрел, но уже в ужасе, конечно, от происходящего. Но, вы знаете, нет ничего удивительного. Это, кстати говоря, к началу эфира имеет прямое отношение. Вот эта вся левацкая клоака, она же финансирует антиизраильскую кампанию по всему миру. И особенно в Европе. И из-за ее деятельности связан вот этот вот нарратив антиизраильский и антисемитизм. Жесткий просто рост антисемитизма в Европе.
0: Сегодня поговорим еще об этом, когда присоединится ассемблермен Михаил Навахов касательно Мамдании, поскольку Михаил живет в Нью-Йорке, касательно 11 сентября, когда он там развлекался с дамой, в то время, когда называли имена тех, кого больше нет, и люди рыдали и ложились на землю, и в это время этот персонаж вел себя так, как вел. Денис, вопрос к тебе. Денис, если энергетику действительно договорились не трогать, то в чем тогда военный смысл продолжения взаимных ударов как России, так и Украины?
1: Я не знаю, там вчера был первый пост после того, как я видел пост Трампа, я написал, так смысл продолжения войны, если не бить по энергоинфраструктуре, которая реально на что-то влияет. То есть что, будем друг другу разбивать крупный бизнес, граждан убивать. Это из энергоинфраструктуры бессмысленная война, но там хоть понятно военная составляющая. А зачем тогда продолжать? Для меня это просто, как вам сказать, очередное подтверждение происходящего безумия. Эту войну нужно закончить в этом году, просто это просто мега необходимо.
0: Вот ты сейчас сказал, а я читаю тебе дальше. Денис, дорогой, получается странная война. Крупную инфраструктуру бережем, а люди продолжают погибать. Можешь ты это как-то объяснить?
1: Да, конечно. Это вообще Путин очень хорошо прокомментировал. Недавно он выступал и спросили, вы будете бить по центрам принятия решений в Украине? То есть по Зеленскому, прямо говоря. Будете бить по его команде? Он говорит, нет, нам же нужно с кем-то вести переговоры. Это ответ на все вопросы. То есть те, кто принимают решения, они с обеих сторон, у них договор о ненападении, о безопасности. Отмечены на карте, я точно знаю районы, куда не должно ничего прилетать. А людей будут убивать. И эти дураки люди одних и других отстаивают там в социальных сетях, глотки выгрызают. Те за Путина, эти за Зеленского. Вот от этого я просто в ужасе. И это, знаете, ладно там, если бы это было 50 лет назад, когда там телевизор не цветной, два канала, газеты полностью под контролем. Когда интернет есть, у тебя есть возможность все узнать, что тебе надо, все точки зрения, всю правду, самому проанализировать. Значит, человек такое существо, но другого у меня нет объяснений.
0: Денис, если Россия и Украина способны договориться, хотя бы по энергетике, почему невозможно расширить эти договоренности дальше?
1: Все возможно. Вы понимаете, все возможно. Вот Зеленский вчера выступает по поводу энергетики. Он говорит, вот Америка сделала предложение, но мы все видим, Россия не хочет заканчивать войну. Я когда это слышу, меня подрывает. Да Путин не хочет заканчивать, не хотел и не захочет заканчивать. Нам нужно, чтобы он был согласен. Нам не надо, чтобы он захотел, чтобы он был согласен. А этот продавец войны все время ездит и своим гражданам. Путин никогда не выйдет и скажет, я хочу закончить войну. По крайней мере, откровенно он так никогда не скажет. Согласен, все, нам этого достаточно. А этот продолжает вот эти все вещи нагнетать.
0: Не согласны ли вы, Денис, что Зеленский загнан в угол, и из этого угла ему выйти нет никакой возможности? Что же вы хотите, чтобы он сделал или сказал?
1: Это же я вам ответил, и мы перескочили. Договариваться нужно ехать. Вот там человек спрашивал, можно ли расширить эти договоренности. Можно все. Зеленский обвиняет Трампа. Вот это не американцы должны предлагать. Сел в самолет, полетел в Москву, или куда нужно полетел, сел и начал договариваться. Если ты хочешь, если Путин не хочет, ты рассказываешь, но ты же не хочешь лететь никуда и договариваться. Понимаете? И это очень важный вопрос. Лети и договаривайся. Страна в крови, страна в огне, и каждый день непоправимый ущерб. А он рассказывает, Трамп, там Кушнер, все не такие. Иди сам договаривайся, европейцы недовольны, идите договаривайтесь. Я что, против, что ли? Я и вас буду поддерживать на переговорах. Но только на реалистичных и на настоящих. Они сидят, выходит Бессент, говорит, а Европа не хочет участвовать в переговорах.
0: Но вы задаете вот сейчас вопрос, вы пишете, то, что уже Денис сказал, почему энергетический объект может оказаться красной линией, а жилой район или человеческая жизнь фактически нет.
1: Вот так устроен этот мир. Вот так устроен этот мир. Тоталитарные страны не считают своих людей. Им плевать на

0: жизни, это абсолютно меня не удивляет.
1: Я задам те вопросы, которые уже 100 раз задавали, но тем не менее. Спросите у Дениса, кому экономически выгодно, чтобы война, экономически выгодно, чтобы война продолжалась, но ключевая инфраструктура при этом сохранялась.
0: Ну, тем, кто зарабатывает на войне. Определенные кланы. Вы даже вот те же колл-центры возьмите. Я думаю, они, кстати, и канадцев выставляли, эти колл-центры. Ну, вы смотрите, такой бизнес вообще в приличной стране разве может быть? А во время войны это считается просто супербизнес под крышей государства в Украине. И нужно ли им, как вы думаете, окончание войны? А вы не забывайте, там работает только исключительно молодежь, примерно 20-30 лет. И эти молодые люди, вместо того, чтобы понимать, что такое хорошо, что такое плохо, и как должно быть в нормальной стране, и заниматься нормальным делом, они сидят и думают, война не заканчивается никогда, я тут в колл-центре, меня от войны спасут, пускай там другие будут на войне, побольше стрелять, я побольше заработаю. Это ненормально.
1: Денис, можно ли сказать, что обе стороны уже понимают предел возможностей друг друга, но политически не готовы остановиться?
0: Предел возможностей все точно понимают, но все равно же идет так называемая гонка вооружений. Конечно, не тех масштабов, как это раньше подразумевалось, в широком смысле слова можно сказать. Сейчас же все равно идет гонка вооружений. Эти Герани-5 изобрели, Украина изобретает сейчас антидроновые системы. И рано или поздно они будут изобретены. А потом выйдет Герань-6. И это бесконечная абсолютная история. Кто в конце побеждает? Тот, у кого больше людей, ресурсов и средств. К сожалению, это Россия. Поэтому не Россия должна хотеть мира. Я не ожидаю, что они захотят мира. В России гражданские так не страдают, как в Украине. Понимаете? А в Украине люди не могут не спать, ничего. Так кто должен хотеть мира? Я не могу ничего понять.
1: А как ты считаешь, вот сейчас сказал гражданские, насколько гражданские в Украине хотят, чтобы война остановилась или закончилась?
0: Ну, абсолютное большинство. Абсолютное большинство точно хочет, правдами, неправдами, и искренне, интуитивно, внутри себя, но не признаются, точно хотят. Но по комментариям в соцсетях видно, что все-таки большинство разобралось. Но это не значит, что мало людей, которые хотят продолжения. Таких тоже немало.
1: Скажите, Денис, для Украины отказ от ударов по российской энергетике – это серьезная военная уступка или ее значение люди преувеличивают?
0: Знаете, я в таком разрезе даже для себя не думаю. Эта война идет ни за что. Это никакая не экзистенциальная уже война. Все настоящее закончилось в конце 22-го года, начало 23-го. Все, что идет сейчас – это война за власть, за рейтинг, за то, чтобы просто оставаться у руля и зарабатывать деньги. Все, больше ни о чем. Поэтому я в таком разрезе не думаю. Мы сейчас тут не думаем, а какой вот ход переломит события, а вот так произойдет. Да ничего не сможет не переломить события. Будут погибать люди дальше, ни одна страна не добьется военной победы. Все равно все закончится за столом переговоров. Зачем этот момент оттягивать? И Кушнер прекрасно приехал, с Витковым все это рассказали. Потом Кушнера Пинчук включил на своем форуме. Кушнер выступил. Но я слушаю Кушнера. Приличный, нормальный человек, у которого, знаете, мозг настроен совершенно иначе. Я смотрю на наших этих всех. Они друг друга, это был разговор на разных языках. Я вот это на стриме в воскресенье показывал.
1: Угу. Еще один вопрос, Денис, и я тогда, Денис, ты, потому что это касается того, о чем мы говорили. Спросите у Дениса Елисеевича, не возникает ли циничная ситуация, когда бизнес, вы говорите договоренности, Денис, но бизнес можно защитить договоренностями, а солдаты мирных жителей пока защитить нельзя?
0: Так в том-то и дело, что бизнес не защищен. Озон – это бизнес, Валберис – это бизнес, Новая почта, Эпицентр, Розетка и все остальные, что разбито в Украине – это бизнес. А люди мыслят наивно – можно, но для этого нужно сесть за стол переговоров. Для этого нужно сесть за стол переговоров. Зеленский не садится за стол переговоров.
1: Временное прекращение огня и окончание войны, с вашей точки зрения, Денис, это одно и то же?
0: Нет, конечно. Нет, конечно. Режим прекращения огня, когда говорят, давайте остановимся, просто не будем подписывать мирный договор, это Порошенко продвигает, не будем мирный договор подписывать, просто режим прекращения огня, это фикция. Война начнется. По новой, по-любому. Поэтому нужно садиться, закрывать все вопросы, подписывать фундаментальное соглашение, дорожную карту согласовывать и дальше по ней идти. По-другому ничего не будет. Я уже, по-моему, и у вас в эфирах это 100 раз говорил. Спецслужбы со всех сторон и третьей стороны, и Украины, и России прекрасно знают, как сорвать перемирие, если так будет нужно.
1: А почему Порошенко продвигает это временное прекращение?
0: А ему разбили склад Рошен.
1: Ага.
0: Да, до этого он кричал, только война, границы 91-го года. Ему один склад разбили, несколько миллионов долларов потерял, теперь выходит, надо немедленно прекратить стрелять. Немедленно. Но договор подписывать мирный нельзя. Посмотрите.

0: он говорит про Курилы, Япония и Россия. Без мирного договора до сих пор живут, и все у них хорошо. Так вот так нам надо сделать. А знаете зачем? А потому что Порошенко нужно разжигать все равно. То есть у него вся кампания избирательная всегда строилась на чем? ЕС, НАТО, Россия враг, Путин ужас, давайте сейчас будем, ух, мы им дадим жару. А эти уж развесили и верят. То есть, как бы, если сейчас с Россией закрыть все вопросы, понятно, приятно не будет, неприятно, закрыли, все. Вот нет ни одного разногласия, по крайней мере, на текущий момент. Порошенко не на чем будет строить свою предвыборную кампанию, да и Зеленскому тоже. Реформы они не предлагают, нечего предложить.
1: А почему тогда, как ты выразился, развесили уши и верят?
0: Ну, таков народ, ничего не сделаешь пока, кстати.
1: Угу. И последний вопрос. Если стратегические победы таким способом уже добиться невозможно, сколько еще может продолжаться война просто потому, что никто не хочет первым останавливать?
0: Ну, чисто математически еще год может продолжаться война.
1: Почему?
0: Через год вообще уже не будет кем воевать в Украине. Вот вообще. Только женщин можно загнать на фронт.
1: А в России?
0: Ну, в России на 100 миллионов больше населения.
1: Угу. Спасибо, Денис.
2: Спасибо, Денис. Да, ну вот мы, скажем так, из эфира в эфир, в принципе, об этом говорим, да, вот, но тем не менее я еще раз спрошу, может быть, что-то изменилось в части, вот как вам кажется все-таки, на какие, потому что одно из основополагающих, скажем, одним из основополагающих условий, да, прекращения войны являются территориальные споры, так называемые, да, о которых мы уже неоднократно говорили, и понять все-таки, вот на мой взгляд, что на самом деле в голове у российского президента достаточно сложно. И он постоянно об этом говорит, в принципе. Вот как вам кажется, все-таки на какие уступки должен пойти Зеленский для того, чтобы действительно прекратить смерть прежде всего украинцев, вот эти бомбежки бесконечные и так далее, и так далее. Вот на что он должен пойти? Какие территории, если говорить о территориальных претензиях России, ну, я мягко скажу, должны пострадать от этого?
0: Значит, Кушнер прямо заявил, согласовано все. Я это знал и без этого, и вам это говорил, кстати, на ваш вопрос отвечая, что все согласовано, кроме территории. И русский язык согласован, и внеблоковый статус, все это согласовано. И Кушнер это сказал прямо, говорит, все вопросы под ноль, вплоть до того, как технические военные будут осуществлять развод войск и мониторинг. Даже это согласовано. Один вопрос на столе. 8% Донбасса, которые контролируют Украину.
2: Ну, вот, понимаете, мне совершенно это непонятно, потому что Путин говорит совершенно противоположное всегда. И потом встает вопрос, а что России тогда делать с теми областями, которые вошли в Конституцию? Это и Херсонская область, это Запорожская область. С ними-то что? Он же вывести их обратно, наверное, не сможет и вряд ли будет это делать. И потом вот постоянное вот это нагнетание, как вы говорите, о том, что теперь условия уже другие, как он говорит все время. И чем дальше, тем они будут жестче и больше, и так далее, и так далее. Да? То есть вот в чем вы видите то, что речь идет только об одной области?
0: Значит, для того, чтобы полностью ответить на ваш вопрос, нужно быть за столом переговоров и это понимать.
2: Согласен.
0: Значит, это будет признано оккупированными территориями, как сегодня оккупировано 92% Донбасса и Крым. И все. Но то, что дальше будет ужесточение условий со стороны Путина, я это знаю точно, они, американские делегации, это уже предъявили. Я могу вам даже наперед анонсировать, какое будет следующее требование.
2: Угу.
0: Захотите какое? Переговоров следующей весной, значит, вы должны будете признать Крым и Донбасс российским.
2: Украина. Ну так нет, по-моему, уже об этом речь давно идет достаточно. Ну, по крайней мере, Крым. По крайней мере, Крым.
0: Нет, США. Нет? Речь шла о том, что США должно признать российским.
2: Угу. Угу.
0: Вот, смотрите, по поводу 8% Донбасса. Кушнер не сказал, вы должны сдать Путину. Он сказал, Путин нарисовал нам, когда мы были в Кремле, линию, до которой вы должны отойти. Зеленский этого делать не хочет. Мы сейчас вот думаем, что с этим делать. Есть 1000 вариантов, я тоже это у вас озвучивал. Под мандат ООН отдать. Причем можно отдать и те территории, о которых вы говорите, оккупированные Путиным в других областях. Под мандат ООН. ООН вводит туда войска и там управляет. А дальше жизнь показывает. Свободная экономическая зона, то, что предлагает Кушнер-Витков сделать с этих 8% Донбасса. Прекрасное предложение. Если бы мне сегодня сказали, отведи войска, и там будет свободная экономическая зона, я согласен.

0: Это замечательные условия, и вы действительно неоднократно говорили о них в наших эфирах, но, может быть, я не тем местом слушаю, может быть, я не так это слышу, но я не слышу этого от Путина совершенно.
1: Я еще раз вам говорю, если вы хотите это услышать от Путина, то тогда не знаю, что вам сказать. Угу. Вы ждете, что Путин начнет с маленьких ставок?
0: Нет, хотя бы то, что это действительно как-то проговаривалось на каком-то, ну хорошо,
1: да нет, не от это Путина, так не работает.
0: С КГБ на это каком-то так не другом работает. Уровне, но об этом-то никто не знает. Ну, я имею в виду, вот, например, послушаешь риторику Кремля, так там ни о каком Донбассе речи не идет, там речь идет чуть ли не о половине Украины.
1: Да, они всегда будут так вести себя. Они не могут дать слабину, прежде всего, на внутренний рынок. Показать слабость перед своим народом, что чуть ли там уже они не пошли на попятную. Это будет так всегда. Да, уже будет все подписано, или завтра должно подписываться, они будут рассказывать, 8 областей нам отдать. И я вообще на это не обращаю внимания. Для меня это белый шум. Оно не так совершенно работает.
0: А вот 8 областей отдали бы, Денис, будучи президентом?
1: Нет. Я вообще ничего никому не отдаю. Пускай отдает или не отдает, президент Зеленский отвечает за это. Я ничего не отдаю никому. Я ничего не терял, никого не предавал. Это предатели Зеленского сдавали территории, которые сейчас пытались и пытаемся отвоевать. Это все сделали предатели Зеленского, разминировали Чангар. Это вопрос вообще не ко мне.
0: Угу. Вот, Денис, вы сказали о том, что, не буду говорить, многие украинцы, какая-то часть украинцев обвиняет Трампа в том, что он... виновник в этой войне. Ну, это действительно, наверное, несколько звучит, по крайней мере, странно, да, но согласитесь, все-таки о том, что иногда Трамп поступает таким образом, что тут воленс не воленс, а складывается такое впечатление, что действительно он как-то поддерживает, скажем, какую-то определенную сторону, в частности, вот в данный момент опять-таки проглядывается, многие уже начали вспоминать агента Краснова, да, российская сторона, я имею в виду, конечно же, его последнее заявление о том, что в подорожании дизельного топлива в Соединенных Штатах виновата Украина, потому что она наносит удары по НПЗ, и нужно запретить Украине это делать. Ну и вот буквально последний скандал, ну, хорошо, не скандал, последняя новость о... есть такой господин Кремлев, да, который там частично оплачивал свадьбу сына Дональда Трампа на Багамских островах, это признал и сам сын, и его жена и так далее. Вот, ну, опять-таки, стоят какие-то вопросы по отношению к тому, что как-то вот... Не знаю, ну, как вы это прокомментируете, вот, начиная с заявления Дональда Трампа о том, что необходимо Украине прекратить наносить удары по российским НПЗ. То есть России можно наносить, это никак не влияет на цены на дизель в Соединенных Штатах, а вот Украина должна прекратить.
1: Ну, во-первых, если когда бьет Россия, она уничтожает Украину, но действительно никак не влияет на цены, потому что Украина не является игроком на рынке топлива всемирном, а Россия является 10%. По поводу дизеля. Смотрите, я очень хорошо чувствую Трампа и понимаю, что он и зачем делает. Перед этим, если вы помните, перед визитом Кушнера и Витковых в Киев, Трамп у себя в кабинете давал пресс-конференцию, журналист говорит, там в Украине страшная мобилизация, женщин бросают на пол, забрызгивают газовым баллончиком, ужас. Legacy Media это все игнорирует, я могу вам прислать видео. Трамп говорит, пришлите, я у себя опубликую. Это был сигнал Зеленскому перед переговорами. То, что он сейчас делает, это он просто Зеленского скармливает американцам как дурачка, который за все виновен. Вот и все. И будет так дальше делать. Угу. Он для себя обозначил такую стратегию. Что касается свадьбы сына Дональда Трампа, смотрите, там есть давние отношения с этим олигархом. Эта организация, НПОшка, как-то ProPublic, или как она называется, или Republic, что-то такое, ну, неважно. Ее основали чудаки, которые там в банковской сфере за огромные деньги когда-то продали. Чисто левая организация. То есть такая левацкая клоака. Да, у них там этих много премий, они в Америке котируются, но они работают в одну сторону. Грамотно ли поступил сын Трампа? В такой ситуации, думаю, нет. Не нужно было это принимать. Но сказать, что это Кремль коррумпировал семью Трампа, да, сын Трампа может таких свадеб себе оплатить 15 каждый день. И без Кремлёва.
0: А он оплатил
1: два дня. Понимаете, оплатил два дня. И это нужно быть совсем полным идиотом, чтобы поверить, что за два дня оплаченной свадьбы или даже за всю сын такой пришел к Трампу, папа, мне

0: оплатили свадьбу, да иди поругай Зеленского. Ну это же, слушайте, идиота нужно полным быть.
1: Ну а потом, тут есть нюанс, вот эти, кто кому оплатил свадьбу, а как можно вообще знать, почему этот человек оплачивал свадьбу, потому что его попросил Трамп или сын Трампа, или потому что он это сделал по собственной инициативе?
2: Нет, потому что этот человек находится под санкциями международными.
1: Ну, я понимаю, но это как бы, мне кажется, Денис Елисеевич совершенно прав, что эта ситуация настолько непоказательна чего-либо, что мне даже страшно.
0: Давайте еще один момент скажем. Вы же слышали, что Франция и ряд других европейских стран хотят сейчас одного видного российского олигарха снять санкции? С Алишера Усманова.
1: Алишера Усманова, да-да.
0: Ну, он точно близок к Путину.
1: Еще как.
0: И это один из точных кошельков. И это нормально. Вот с Усманова то, что Франция, такой великий друг Макрон Зеленского, хочет снять санкции с друга Путина. Это мы, как говорится, опустим. Теперь смотрите, по поводу Дональда Трампа-младшего. Он ведет огромное количество международных бизнесов. Ездит по миру и всегда в стадии переговоров со всеми, и в процессе переговоров со всеми, и огромное количество интересов. И, как вам сказать, я думаю, он не дурак, чтобы понимать, как работает тоже КГБ. И когда он с русскими ведет какие-то, в том числе, бизнес-дела, я думаю, прекрасно знает, как себя вести. Потому что Дональд Трамп сам этим занимался, когда был бизнесменом до политики. И прекрасно вел дела со всеми. Это, ну, вы знаете, они могут преподнести так, как они преподнесли, так они этого и добивались. То, они добивались. И в Америке они создали скандал. Украина через 5 минут опечатала и начали обсуждать. Вот это для них не обсуждение. Я вам говорю, четвертый раз за границу выезжаю. Это нет, это ты что? Все, мне там сегодня написали. Пророссийский, ну все то же самое.
1: Ну, понятно.
0: Я про Зеленского, я пророссийский. Вот если бы я ругал младшего Трампа, я был бы проукраинским. Я в таком примитиве не участвую.
1: Спросите насчет паузы у Дениса. Может ли, предположим, Путин использовать паузу для восстановления поврежденных НПЗ и другой инфраструктуры? А Украина может ли использовать эту паузу для восстановления собственной энергосистемы? Кто от такого моратория выигрывает больше?
0: А кто эту паузу предлагает? Вообще начнем с этого. Пауза не стоит на повестке дня.
2: Ну да, и сегодня продолжают бомбить все, поэтому тут
0: и вы знаете,
2: как,
0: я не
2: как было, так и продолжается.
0: Да, я не рассматриваю это как это лучше Украине или лучше России. Пауза – это плохо, потому что после паузы это же не стоп, это и пауза, чтобы потом возобновилась. Одни укрепятся, другие укрепятся, Зеленский придумает себе что-то, мобилизует больше людей незаконным способом, поломает еще больше судеб, понимаете, а дальше убьют еще большее количество людей русских. И мне понравился его в кавычках генсек НАТО Рюта. Выходит на днях и говорит, Украина уже убивает 40 тысяч русских. Они уже не могут цифры определиться. 40 тысяч русских. Зеленский через два дня называет или через день 30 тысяч для Deutsche Welle. Они цифры уже не могут подобрать. Так разнятся данные. Неплохо тогда, 30 и 40. Хорошо, вот так. Я очень этому рад. Рюта, а сколько украинцев погибает? Ты нам расскажи.
1: Ну да, 10 тысяч туда-сюда, слышали.
0: Да, если при этом погибает 15 тысяч украинцев, то для меня это трагедия. И даже один. Но там перешло все в такой цинизм. Я вам говорю это тысячный раз. Я с этим категорически не согласен. Ни один европеец там не погибает. И их это устраивает. Для меня это не устраивает. Давайте тогда все вместе блоком против Путина по-настоящему или каждый прагматично свои интересы. Потому что я же вам говорю... Тут мы поругаем Трампа-младшего, там мы с Усманова снимем санкции. Но в целом все против Путина, нет Путину, все-все-все, он нападает завтра на НАТО. Ну это все какой-то просто маразм мне напоминает. Это ужас, что происходит.
1: Спросите у Дениса, почему против гражданки Украины и бывшего пресс-секретаря президента применяют санкции, а не обычную судебную процедуру?
0: Ну, во-первых, чтобы предъявить судебную процедуру, должен быть материал дела какой-то. Ну так, для начала. А санкции, это вот Зеленский может сесть и сказать, все, я ввожу санкции. Абсолютно незаконные, абсолютно глупые, смешные и как показатель слабости. Это под полного бессилия он ввел на нее эти санкции. Зачем? Вопрос. Вот зачем он ввел на нее эти санкции? Это же всем. Даже дочь генерала Келлога, которая всегда была на стороне Зеленского, написала пост, что я категорически это осуждаю. Ну за слова, за другую точку зрения, рассказы, что Мендель работает на Россию, при том, что она живет в США, ну вы серьезно? Вы думаете,

0: что она не под мониторингом американских спецслужб находится, ведя такую деятельность. Ну, смешно мне это все слышать. Это с его стороны, ну, просто отвратительно.
1: А тогда у меня вот тут, правда, вопрос такой, Денис, если заявление Мендель являются российской пропагандой или дезинформацией, почему государство не доказывает это публично, а по каждому конкретному эпизоду? Ну, а действительно, почему?
0: Потому что не могут этого сделать. Вы же понимаете, что такое рассказать, что ты работаешь на Кремль? Это нужно показать какие-то крипту проводки, денежные проводки, какие-то разговоры, какие-то переписки. Ну, что-то, за что-то зацепиться, хоть что-то дать, или даже если скормить это публике. Этого нет. Этого нет. Если человек, смотрите, я вам тоже в эфире это говорил. Если Путин чистит зубы каждое утро, и для него апельсин оранжевого цвета, и для меня тоже он оранжевого цвета, я чищу зубы, то я же не знаю, что я как Путин, и он мне нравится. Точно так же и там. Если какие-то нарративы выгодны Кремлю, то почему мы такие дураки? Допустим, мобилизация, нарратив Кремля. Так почему мы так проводим эту мобилизацию, что Кремлю это выгодно? Вот у меня такой вопрос. А то, что Кремль это подхватит, извините, для меня это не аргумент. Это для меня не аргумент.
1: А по поводу Мендель, вопрос Денису, где сегодня проходит граница между критикой власти во время войны и деятельностью в интересах противника? То есть имеется в виду, что она действует во благо...
0: Объясню вам. Действовать в интересах врага – это когда ты с кем-то достиг договоренностей и, скорее всего, за это получаешь материальную выгоду. То есть ты для себя принял решение, я работаю против Украины, против Родины, вот мне платят там русские. Неважно, какие у тебя дополнительные мотивы. Супер ненависть к Зеленскому, несогласие. Вот это, вот в этом разница. Когда человек говорит свое мнение, он просто говорит свое мнение.
1: Денис, давай ты потом тут вопросы про Великобританию уже, а не про...
2: Ну, мы как-то совсем не коснулись визитов и в Киев, и в Украину, я имею в виду, конечно же, господина Виткофа и Джареда Кушнера, хотя времени уже прошло достаточно много, и вроде бы, казалось бы, все уже сказано, все косточки перемолоты, но с Денисом мы эту тему не поднимали, у Дениса вполне возможно есть какая-то своя точка зрения на сей счет. Вот, Денис, как вы все-таки считаете, основной причиной вот этого визита это все-таки был бизнес, как говорят очень многие, что на самом деле, ну, по крайней мере, в Москву эти люди приезжали именно по бизнесу, о чем свидетельствует там и участие бизнесменов с одной стороны, там царя санкций со стороны американцев и так далее, и так далее. Вот. А Киев – это уже такой вот ответный визит для того, чтобы якобы дожимать или попробовать дожать Владимира Зеленского. Вот как вы смотрите на этот визит? И, наверное, сразу вас спрошу, верите ли вы в слухи, разгоняемые сейчас, о том, что якобы Виткоф и Кушнер, скорее всего, перестанут быть, представлять интересы Дональда Трампа в конфликте России и Украины, а поручит он это все директору ЦРУ, который приезжал в Москву до этого.
0: ЦРУ и так участвует.
2: Господину Рэдклиффу.
0: ЦРУ и так
2: участвует. Ну, как переговорщик. Угу.
0: Оно и так участвует. Что касается бизнеса, почему там были эти люди и со стороны США? Был же не только Кушнер и Виткоф. Там была целая делегация. Потому что для Путина настоящий стимул, и, наверное, один из, практически единственный, закончить войну, согласиться на окончание войны, это снятие санкций международных с Россией. Вот эти разговоры шли, Кушнер и Виткоф их стимулировали, если можно так сказать, что вот-вот-вот тебе будет выгоднее, чем воевать. Донбасс, 8% Донбасса, это продать на внутреннюю аудиторию победу. Вот же о чем идет речь. По-настоящему ему нужно снять эти санкции, то, что его может простимулировать закончить войну. Ну, вы можете классифицировать это как бизнес. А поскольку в России все работает как? Через госкорпорации, через ставленников Путина, его кошельки. Вот они там и участвовали. В частности, об этом говорит даже та версия, что продолжает возглавлять переговорную группу от России Кирилл Дмитриев, который занимается инвестициями.
2: Угу. А как вы считаете, Денис, насколько... Ну, здесь, наверное, вопрос о справедливости, конечно, не стоит. А тем более говорить о справедливости нам, сидя за океаном, условно говоря, а не украинцам, которые сейчас погибают в украинских городах, по крайней мере, да, но тем не менее, вот с учетом того, что Россия уже причинила Украине, да, тот непоправимый ущерб, тот непоправимый вред, плюс если учитывать все-таки вот эти вот территориальные хотелки российского президента, вот снятие всех санкций, ну, с Россией.

0: И вот насколько это было бы, скажем так, целесообразно?
1: Значит, смотрите, я имею полное моральное право об этом рассуждать. Угу. Я жил при войне, моя семья живет при войне. Да. И я жил бы там и сегодня, если бы не действия Зеленского, и если бы не его тоталитарные замашки. Поэтому угу. я имею моральное право. Я не хочу мириться ни с кем горем. Сотни тысяч людей пострадали больше, чем я от войны. Которым разбомбили и жилье, и погибли, кто-то пострадали. Я не собираюсь ни с кем мириться горем. Так как вы ставите вопрос, это я понимаю, что вы может как-то не только от себя и в общем, потому что такой вопрос задается, это абсолютно глупо, некорректно, то, если человек задает вопрос, я не про вас, а вообще. Что тогда? Угу. Какой второй вариант? Погибать дальше, это будет нормально тогда, справедливо? Когда вся страна погибнет, все мужчины, это будет более справедливо? Или может надо остановиться? Это вообще для меня это какая-то просто преступная логика. Продолжение войны ведет к большим жертвам, и по людям, и касательно Украины, и здоровья людей, которые выживут, и разочарование граждан в своей стране, которые будут уезжать. Уже официальные лица объявляют, 40% молодых людей в Украине выйдут после открытия границ. Это катастрофа. Кроме того, уже существует демографическая катастрофа. Сейчас было 1 сентября, в школах на все меньше первоклассников и вообще школьников. О чем мы говорим? То есть, чтобы продолжать войну тогда бесконечно, тогда Израиль должен был тогда с чем заниматься? Вообще не идти ни с кем на мирные переговоры, правильно? Пока всех не перебьют, вот тогда, вот мы показали тогда. Это какая-то вообще для меня непонятная логика. Вообще абсолютно для меня неведомая. Я вообще не понимаю, как люди могут так мыслить. Я просто такой вопрос слышал очень много раз. И это бравирует пропагандист.
0: Нет, этот вопрос в основном-то как раз многие связывают с тем, что не открывается ли ящик Пандоры таким образом, да? То есть, условно говоря... некоторые так называемые, там, да, ну, не так называемые, хорошо, лидеры некоторых стран, особенно тех, которые там имеют и в том числе ядерное оружие, да, соответственно, посмотря на эту ситуацию, ну, а почему бы нет? Ну, понятно, что речь идет больше о Китае. А, собственно говоря, а что мешает нам вот буквально прямо сейчас, ну, взять и решить вопрос силовым путем с Тайванем, например, да? А санкции снимаются, а территория, вопросов нет, вот мы оккупировали, да и все. А какой-то ущерб экономический, да вроде бы и нет. И вроде бы все хорошо, и вроде бы принимают, и продолжаем ездить, и приглашают нас и на G20, приглашают нас и на другие экономические саммиты. Ну, а в этот самый Гаагский военный суд, ну, он дискредитировал, по сути, сам себя, поэтому это не считается.
1: Угу. Ящик Пандоры открыт в 2014 году, когда Путин анонсировал Крым и Донбасс. Обама с Байденом говорили, отдайте, не стреляйте. Европейцы стояли, не буду говорить некультурное слово, что делали в этот момент. Угу. Лицом торговали. Ящик Пандоры был открыт тогда.
0: Абсолютно.
1: А дальше Путин
0: согласен,
1: понял,
0: конечно.
1: Что не ящик Пандоры открыт, когда Байден позорно сбежал с Афганистана.
0: Ну, да. Тоже ящик нет, Пандоры. Ну, скорее вот вы правы, как раз действительно 13-14 год, когда и Европа все на все на это смотрела и стыдливо прикрывала глазки, вводя какие-то там незначительные санкции, так для проформы.
1: Ну, конечно.
0: Да и по сути дела начало.
1: Да.
2: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
3: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
4: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.